0: А? Не знаю, что там.
1: Конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман, конга, конга, чеман,